0: Нового года!
1: Christmas Diamo, Варка!
0: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
0: Buon Natale!
3: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
4: Весовый швен!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!